Третья ура, Digitime, Back in Time, Megamix. С вами Dan on the mic, с вами доктор Силана Диджей и с вами усата ностальгия, ки се е набрало рис велико от тех 33-х летих. Гремо!